0: сериала Куприша Махадева,
1: Сридевешвар
0: Махадева, Сри Дип Нараян Бхагаване, Сри Мадавананда Холи Гуруджи, Сри Сата Гурудева,
1: Вишва
0: Гуруджи Парамаханса Махешварананда Гурудева.
1: И джей.

0: сериала Париша Махадева. Сри Сри Девешвар Махадева. Сри Нараян Бхагаване. Сри Мадавананда Холи Гуруджи. Сри Сата Гурудева.
1: И джей.
0: Ишва Гуруджи Парамаханса Махешварананда Гурудева.
1: И джей.